98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация кроп.ком.

Не уздрыгне болей шкло в окнах это так, пионеры не знойдуть у болоте танк, и детенок не сгубит своего кота меж бесконцых вокзалов и перестанков. Не журися, дорогая, что ж мы мало плакали, усколосятся поли, расквитнеют маками, зарастут травой воронки с буераками, застанется земля теплая дымя.

Чтоб там темра и зло не пророчили, а нічого больше не змогло человечество придумать.

Не марнуйся, брат, не зворочивай, плюнь на чмурную нетусню. Губиш твар свой чаровный схожестью першородную.

0: «День оф». Программа Юлії Сівець про варіанти лінотного відпочинку для самих активних людей.
1: Добрый день, поважаные слухачи. У эфира программа «День оф» и с вами Юлия Сівець. Сегодня выходный, и мы разговариваем про фильмы типа книги. На кинокипе з'явился переклад на белорусскую мову цудовного вестерна «Джанга». И в этой программе мы будем разговаривать миновито про гэты кірунак у киномастацтве вестерны.
0: «День оф».
1: Вестерны – это жанр мастацкого кино, литературы и мастацтва, які расповедае про подеи на диком заходе США у другой полове 19-го стагодия. А сярод основных рысов – это ж, конечно, час и месца, то бок другая полова 19-го стагодия, прерии, невеликие мястычки, пустыни Паўночнай Америки. А герои – это ковбои, шерифы, бандиты, паляўнічыя за головами – и индейцы. Фильм «Джанга» вышел у 2012 годе, и это фильм Квентина Тарантино, американского кинорежиссера, сценариста, продюсера и актера. Нагадаю, самые ведомые фильмы Квентина Тарантино – это «Криминальное шитво», которое так само можно найти в белорусскомовном перекладе, «Забить Билла», «Джеки Браун» и многие иншие. Поводле сюжета невеликое местечко на Дихом Заходе. Тут квітнее разбой и беззаконие, покуль одного дня не з'являється Джанга, оборонца слабых и прыгнеченных. И он приходит с ниоткуль, тягнучи за собой труну с секретом. Оборона прыгнеченных – праца непростая, але для Джанга нема ничего немагчимого. Говорится у аннотации до стужки на кинокипе. Деяния фильма починаются в 1858 годе за 3 года до початку громадянской войны. Двое гандляров рабами гонять на далекий полдень рабов мужчин, набытых ими на аукционе у Техасе. Сярод рабов находится и Джанга, якого у покарання за утеки высекли бизюном, и якого попередний господар продал на аукционе особенно от ягоной каханой жонки. Ночью у лесі группы сустракается с доктором Кингом Шульцем, мігрантам з Германії, і паляўнічым за головами, які використовує свою былую професію дантиста у якості прикриття. У фільмі є усе, що характерно для фільмів Тарантіна. Це діалоги, чорні

0: Рація з Нівой. От А до Я. Фельетон, погляд да анализ.
1: Шостий сценар для Білорусі. Вітаю, шановних слухачов. Перебираючи днями старые газеты и часописы, натрапив я на свой давний нівовский артикул с початку красовика 2022 года. Спробовал я там зробить довготерміновий прогноз на развитие российской войны в Украине и найперш, як это може отбиться на ситуации в Беларуси и становище нашей країни в этом шаленым свете. Мушу одразу признать, что ніводний з п'яти вилучених меркованих заходов покуль не справдився. Кольки не крути глобус, земля будет идти своим керунком. Однако посыпать голову попелом так само не буду. Хоть бы тому, что развитие подеев по окресленных сценарах еще может пойти. Ну и тому, что первоважная большиня тих керунков была далекая от оптимистичных. Але поспробую коротко окреслить и подсумовать тие махчимые шляхи и махчима прийти до некого іншого сценару. Апокалиптичный заход. До наиболее зброшного варианту, на счастье, не дошло, и будем молиться, что не дойде. Тем не менее, вариант маленькой ядерной войны с выкористанием территории Беларуси надалее откидать не доводится. Не досягнувши никаких жаданных для себе выников, а это беспрочно так, Кремль может врешце пойти и на самые неадекватные деяния, причем миновито с выкористанием белорусской территории. Империя николи не лечилася с белорусскими интересами, и тут не может быть никаких иллюзий. Трагичный заход. Вельми драматичной ситуации, коли б Москва все ж змусила войска Беларуси удельничать у захопнинской войне непосредно на территории Украины, так само не здарылася. Тем не менш ярлык суагрессора Беларусь мае устойливы. Прикладом про зае территорию периодично летят боевые дроны на украинские города и объекты инфраструктуры. И погроза утягивания белорусских войсковцев в боевые деяния на земли суседев застается. Покутливый заход. Тут справдилася наибольшей, наипростей прогнозованная частка развития подей. Так званая союзная держава России и Беларуси все больше переутворается в одинный тоталитарный механизм. Про это свечит и унификация карного законодавства, коли створены агульные базы вышуку и супольные механизмы переследу оппозиционеров и иншадумцев. Железная заслона от цивилизованного свету все больше расте, а житё и развитё краины Беларусь все больше выпадая из европейского речища. Беларусь отворотно утягивается в азиатскую простору, а шанец на позитивные измены в выгляде некой отлиги, кшталту хрущевской, может з'явиться только после физичной смерти одного ці нават абодвух правадыроў. Радикальный и непевный заход. Палацовый переворот, на який были певные спадевы и які фальшиво огучвали многие псевдоаналитики, не здарыўся. Стало так само зразумело, что ніякія массовые народные протесты в той же России просто тяжко уявные нават теоретично. Открутить историю назад так само немагчыма. Ни у Беларуси, ни у РФ и вертанне до нечего подобного, что было до масштабной войны, немагчыма. Резкого погоршения життя народу не отбылося, и некого разгойдывания хай себе идеологичной дыравого корабля ближайшим часом не чакается. Кремлевский режим и его филиал на сегодня выглядают досить тривалыми и непохистными, при том, что популярность их напевно упала. Оптимистичный заход. У контексте развеивания певной нашей наивности международная супольность навод не избиралась разглядать Беларусь як у значной ступени оккупованную краину. Становище с правами человека и спынением политических репрессий у Беларуси застается фатально кепским. Одним промнем светла у суцельным темрашальстве сталося только вызволение значной частки политвязнев, особливо ведомых громадских деячов, у вынику працы и деяния в администрации президента США. И агулом выглядая на то, что подеи у Беларуси за опошние 4,5 годов пошли по неким иншим гибридным шостым сценары с уделом разных чужих режиссеров и выканавцев. И сценар гэты, конечно, не белорусский. На жаль, белорусская громадско-политичная супольность за все эти годы так и не сформовала своего выразного плану ратования державности і захаванні національної ідентичності. І гэта даволі сумная констатація. Владимир Кільманович для беларускага Радіо Рація.
0: Рація з Нівай. Супольний проект Радіо Рація і тидньовіка білорусов у Польщі «Ніва».

ваш город, ваши дахи строкатые и зеленое новоколье. Познаю я год, быцем памятаю, хоть с ранней и не обыв...

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 15-я година в Беларуси, 14-я в Польше. Война в Украине. Туск назвал страты в особовом складе оборонцев. Большинство украинцев становча ставятся до белорусов, которые живут в Украине. Супрацовницу райвыконкама осудили поводле 5 экстремистских артикулов. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Украина губляет каля 27 тысяч войсковцев, забитыми и пораненными в месяц. Про это премьер-министр Польши Дональд Туск поведомил Сейме со посылкой на украинских партнеров. По словам Туска, последним часом страты выросли за новой российской агрессии, новых техничных махчимостей, в приватности реактивных дронов. Польский премьер означает, что это рекордный показчик за всю войну. При такой тенденции зима в Украине саправды может иметь катастрофичный характер, завел Туск. Минулой ночью российские оккупанты нанесли удар по логистичным хабе Сузирия Групп в Украине площадью больше 8 тысяч квадратных метров. Супрацовников никто не потерпел. У протяг темы на форуме Островских у Киеве презентовали выники нового доследования про украино-белорусские отношения. Его распрацевал и провел Институт политичных доследований «Политичная сфера» при поддержке немецкого фонда Маршала США и Европейского Звязу. Сбор звесток в Украине отбывался в сотрудничестве с доследчей компанией «Info Sapiens». Как зазначает офис Светланы Тихановской, головная выснова вельми важная. Украинцы не отаясамливают режим Лукашенко с белорусским народом. У приватности амаль 76% не лічить Лукашенко легитимным керовником Беларуси, 78% установча ставятся до белорусов, которые живут в Украине, больше за 75% лічить, что официальный Минск не мусить быть допущены до будущих мирных перемовов. Репрессию Беларуси. Супрацовницу Бешанковичского райвыконкама осудили поводле 5 экстремистских так званых артикулов. Говорка про 56-годовую Галину Устюгову, информует Витебская Весна. Имя женщины з'явилось на сайте Министерства внутренних справов у списе особо дотычных до экстремистской деятельности. Менский городский суд признал Устюгову виноватой серед іншого у створенні экстремистского формования, у дискредитации Республики Беларуси, у закликах до санкцій. Галина Устюгова была депутаткой Бешанковицкого райсовета минулого скликания, где занималась питаниями агропромыслового комплексу экологии. У 2000-х означаливала Ульский сельсовет. Про літературу. Неўзабаве выйдзе з друку другая частка аўтарскай энцыклапедыі Владзіміра Арлова пад назвай «Імёны свабоды». У красавіку пабачыў свет першы том, у які трапілі 410 гістарычных партрэтаў з часоў Тадэуша Касцюшкі. Днямі беластоцкае выдавецтва «Камунікат» здало ў друкарню другі том і абвесціла папярэднія замовы на кнігу. Сам аўтар паведаміў, што працаваць было вельмі няпроста, бо сёлета не стала шмат блізкіх яму людзей.
3: Я просто с горечью в сердце б сказал про то, что коли книга уже была готовая по сутности до сдачи в друкарню, коли уже был сделан макет этой книги, началось вот это страшное черное жниво, якое смерть здейснила у гэтае лето. Один за одним помирали вельми дорогие, вельми важные, а для белорусской супольности незалежной люди.
2: Сярод тых, хто апошнім часам пайшоў жыцця, пісьменнік называе дэпутата незалежнасці Пётра Садоўскага, кінарэжысэра Юрыя Хашчавацкага, пісьменніцу Светлану Курс, актора купалоўца Івана Кушнярука, вартавога крапівінскага поля Геннадзія Шэпелева.
3: Здавалася, все ўжо гатовы макет, ўжо вычытана все, адрэдагавана. І тут прыходзіць паведамленне пра смерць Майі Тодаровны Кляшторнай. Таксама, ну, немагчыма было не напісаць пры яе. Я рады, што выдавец гэта зразумеў, а потым таксама, на маю думку, заўчасна сышоў і Александр Меленкевіч, чалавек не проста з еўрапейскім тварам, а з еўрапейскай душой. І ён завершае маю кнігу, цяпер ужо там паставлена кропка.
2: Другі том «Імёнаў свабоды» неўзабаве можна будзе замовіць на сайце «Камунікат-шоп» альбо набыць у кнігарнях у Беластоку, у Цэнтры беларускай культуры і ў Варшаве на вуліцы Алеандров. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Заўтра, у нядзелю 20 верасня, на беларуска-польскім памежжы пераменлівая воблачнасць, без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21 вышэй за 0, на верасцейшчыне да плюс 24.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.

Про той американский скидроу можно сказать только то, что Себастьян Бах узгадывал, что он вымушен был выкупить у Гарри Мура назву, право корыстаться назвой скидроу, быцем бы за 35 тысяч долларов. Не ведаю. Покинем это на сумление Себастьяна Баха. И вот тут история заплетается в узел, в такую косу. Глядите, Гарри Мур пишет в своих интервью, что он наупрост учился играть у Питера Грина. Але он николи не спробовал играть докладно, как Питер Грин. Просто учился. Он навод каже в одном из интервью, я николи не спробовал имитовать Питера Грина. Але он рассказывает, что ходил до Питера Грина до хаты, и, напевно, яны разом музицировали. Напевно, это были некие такие неформальные уроки. Не ведаю. Я там не присутничал, а яны про это ничего не кажут. Але в этой истории есть еще одна грань, что, коли Гарри Мур записывал в студии «Back on the Street», Питер Грин присутничал на этой студии. И вот тут, и снова в эту историю, выходит гитара Грини. Как же гитара Питера Грина трапила до Гарри Мура? В 1970 году гурт Гарри Мура «Skid Row» выступал на разогреве у Fleetwood Mac. Мур уже ведал Питера Грина, захоплялся им. И Грин фактично взял молодого Мура под свое крыло. После одного из выступов и он дал Гарри Муру свой Les Paul на несколько дней. Гарри Мур был в захоплении и сказал, что не может себе ее дозволить. Тогда Питер Грин пропоновал ему продать эту свою основную гитару и отдать за Грини столько, сколько отрывается. У Гарри Мура был самый танный с гипсонов на той момент Gibson SG. И он продал свой Gibson SG за прикладно за 160 фунтов. Але Грин не захотел брать эти гроши. Поводле вспоминал Гарри Мура, и он сказал, что ему достатково прикладно того, что он сам колисти заплатил за Les Paul. Каля 120 фунтов. Как вы разумели, зараз эти гитары каштуют у тысячах фунтов и доляров. Але тады кошты были прикладно в 10 раз меньше. И вот эти кошты, яны были так само вельми высокие, и их было складано выкласти за эти гитары. И на той момент натурально Les Paul Грина каштовал ну нашмат болей, уже на той момент. Але он погодился на 120 фунтов, навод не на 160. А фактично, вядома, что докладно навод невядома, ти 100, ти 110 фунтов заплатил Гарри Мур Питеру Грину за гэтую самую легендарную гитару у свете. И тады Гарри Мур сказал Питеру Грину прикладно так. Калі ты калі-небудзь захочеш вернуть себе гэтую гитару, я отдам тебе ее. И тут Питер Грин отказал. No, I'll never ask for it back. Я николі не попрошу, каб ты вернул мне гэтую гитару. И эта история, ну, она ну, настолько нечаканая, бо тут в истории, где весь час присутничают вялизные гроши и вялизные зали и вялизные амбиции, есть люди, которые думают только про музыку, про то, что будет лепей для музыки. И Питер Грин хотел, как у этого взыходяча гениального музыки, Гарри Мура, был классный инструмент. И он отдал ему самый лепший, який у него у самого был. Вот эту гитару.

0: Як атрымалася, што ў вас нават зараз заіграе Настасія Хмель, удзельніца гурта Крыві?
1: Ну, на самом деле, так все происходит, как будто бы люди сами появляются рядом. То есть мы выступали на фестивале «Сковоронковый яжмин» называется, под словацкой границей в горах. И просто появилась Настя резко рядом. И так мы познакомились. Она приехала со спевами. Такой варштат, спевы типа проводить. Мы выступали как артисты. И просто случайно, грубо говоря, встретились, познакомились, разобщались. Ну и вот она приезжает.

0: Фест.
1: Прилику, что это уже третий концерт, третий ивент Love and Rave. Скажи, Калинаска, для тебя первые два чем запомнились?
2: Ох, хороший вопрос. Огульно запомнились настроением, что люди все были с улыбкой, видно были, что все кайфуют, видно было, что это было сделано не зря. Ну и вот хочется третье мероприятие еще лучше сделать. Я об этом думал, что можно улучшить, и подумал, что нужно сменить место там, где мы его делали два первых раза. И в этот раз будет живописное место, такое Черняковская затока будет с одной стороны, а если пройти буквально метров 100, то будет Висла, нет? И то есть шаговой доступности будет вода, хорошая такая природная зона, вообще это как будто заповедник Висла-2000 называется. Как будто бы будет другой настрой, место очень многое делает, правда же, с мероприятием. И поэтому я так думаю, что природа всегда делает только лучше. Поэтому этим разом посмотрим, как оно все сыграет вместе.

0: Манифест.
1: Что далее? Вы означаете ваша на родина, а затем до Нового года что-нибудь такое?
2: Из того, что мне известно, возможно, мы будем разогревом на большом сольном концерте Ковельских псов в декабре.
1: Под Новый год?
2: Ну, что-то такое похожее. В ноябре, ну, нету каких-то заготовленных дат, но это всегда так случается, что может быть какой-то экспромт быть. Но из таких дат, которые вот записаны, это декабрь, Ковельские псы. Хорошо разогреть.
1: А что дотично концерта менавіта Life and Rave, то?
2: Четвертая часть. На самом деле еще не думал, но я думаю, что она должна кардинально уже отличаться. Что-то очень интересное. Еще не думал. Не буду вам говорить. Будет 100%.

0: скажи мне, калі ласка, чаго на гэтых івентах больш? Усё ж такі каханне альбо рэйву?
1: Ох, ох, ох. Ну, так громко сказано рэйв, рэйв, рэйв. Мы аж такую форму супер-рэйв не входим. Это больше у нас такое моё видение типа лайнапа, как оно складывается. В этот раз он больше такой дабовый. А когда дабы, то я бы не сказал, что это рэйв, как бы, да? То есть это такое что-то немножечко более глубокое. Но так как серия Love and Rave, я решил не отходить от этого названия и все-таки его оставил на эту эдицию тоже. А чего больше? Чего больше? Сложно сказать. Нужно посмотреть на людей, на их улыбки. Ну и, наверное, все-таки любовь витает на территории рейва.

0: like a man.
1: Маніфест.
2: Да іншых тэм. У вас тут таксама яшчэ і студыйная дзейнасць разгарнулася.
3: Так, пока хотел говорить об одном, вспомнил о другом. Что не так давно, наверное, недели две назад, вышел новый сингл «Этно Пульс». В такой мощной коллаборации с Пашей Лабурдовым, с Ларисой Войс, потом с перкуссистом знаной польской группы «Живёлак», это Яню, ну и на флете Бахунка, Галена.

В составе Чеслов тоже постоянно, но неважно. В общем, в такой коллаборации экспериментальный такой трек мы сделали с получением диджериду, беринбау, этнической перкуссии, флейты. И получилось очень интересно, можете послушать на всех стримингах. Но хотел говорить совершенно о другом, о том, что с детства мечтал посотрудничать с Addis Ababa каким-то образом. И так мне посчастливилось, что общая работа получилась у нас с Александром Геликом, басистом Addis Ababa, который отвечает за их звук, так грубо говоря. То есть где-то около 2-3 месяцев назад у нас вышел дабовый сингл «My Queen» называется. И Саша Гелих сделал нам 2 дабовых микса на этот оригинал. Я выдаю мини-EP из 3 этих песен, который предназначается для проигрывания на больших саунд-системах, неважно каких. Главное, что на саунд-системах можно будет его получить в дар, либо же купить. Уже по ситуации будет видно, но вам так скажу, что очень мощная работа будет.

0: чест.
1: До всього іншого, Чеслов прийняли уділ у доброчинному концерті на підтримку Дениса з Ковельських псов. Його були проблеми зі здоров'ям, і ось усі музики згуртувалися і видали нешта агульне. І гроші, які були зібрані менавіта ад лотаў, ад гэтага концерту, були накіраваны на підтримку Дениса медичную у першу чергу. Скажи, калі ласка, ці шмат ти зауважаєш наогул ось таких доброчинних фестаў, рухаў, які яднаюсь, які мені навіть скіровані, каб допомогти одно одному.
2: Таких мероприятий на моей памяти как-то вот последний раз, так, в подтримку Дениса. Возможно, еще в ружные подтримки есть ружных людей, но я как-то в основном жуткие делают ребята такую, типа, жутко портал, и там друг друга поддерживают, сбрасывают деньги. Но так вот, чтобы конкретно вот побывать на таком ивенте, который предназначен конкретно для такого чего-то, то, наверное, в первый раз участвую. Я был приятно удивлен. Я знал, что будет много людей, но все-таки была такая мысль, а вдруг нет. Ну и вот, то есть я очень благодарен Егору, который быстренько за 2-3 дня все сорганизовал, все сделал. И пришло людей, мне кажется, больше всего, когда приходило людей в Beer Station в понедельник. И по лицам людей я увидел, что всем было не все равно. Собрали сумму довольно большую. И я на самом деле рад, что люди могут объединиться и кому-то помочь.
1: Чеслов, господарство, сегодня был гостем проекта «Маніфест» на белорусском радио «Рація». Долучитися до концерту 3-го кастрычника у Варшаве «Love and Rave» и отримлювати задоволение от классной импровизованной часом музыки. Меня зовут Марина Савицкая. Почуемся простой день.
0: Музыка, як лад життя. Маніфест. Авторская программа Марины Савицкой.
3: Радио «Рация». «Рация». Мельник.
4: Берестев.
3: Бероза.
4: Белая подляска.
3: 99,2 FM.

0: Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 17 година в Беларуси, 16 у Польши. Война в Украине. Более 1000 выпадков сексуального гвалту. Проблемы белорусов в Украине будут вырашаться. Заява вечерки с Киева. Пожарная статистика по Беларуси. Рост выпадков, ахвяры потерпелых. У студии с новинами Стась Дедерка. 1669 день войны. Страты в особовом складе российского войска за час полномасштабной агрессии перевысили 1 516 000. За сутки показчик вырос на 1520. Маются на увазе загинулые и пораненные войсковцы. Подлік ведзе Генштаб Украины. Між тым управление Верховного комиссара Организации Объединенных Наций по правах человека задокументовало 1004 выпадки сексуального гвалту, связанного с полномасштабной войной в Украине. У 89% отказность ускладенная на представников российских войскоўцаў и службоўцаў. Еще 11% он связывает с украинским боком, у табліку с войскоўцами, пенитенциарной службой и супрацовниками службы безпеки Украины. У докладе говорится про массовый сексуальный гвалт над украинскими военнополонными и затриманными громадянскими особами на оккупованных территориях и у России. Ан зафиксовала сгвалтаванне, у тым ліку групавыя, пашкоджанне палавых органаў, удары, катаванне электрычным токам. Самай малодшай задакументаванай ахвярай сгвалтавання стала 4-гадовая дзяўчынка, самай старэйшай 82-гадовая кабета. Абодва гэтыя злачынствы ААН прыпісвае расійскаму боку. У ААН падкрэсліваюць, што шмат эпізодаў гвалту застаюцца незаяўленымі, а Расія не дае місіі доступу да акупаваных тэрыторыяў і людзей, якіх там утрымліваюць. У Киеве протягивается форум Островских. Обмерковываются пытания белорусско-украинского супрацовництва, подтримка белорусских студентов, развитие культурницких инициатив, информационное супрацовництво и супрацовдение русскому миру. Головный дарацца Светлана Тихановская, Франак Вячорка, расповел про перамовы с представниками украинской улады.
3: Сегодня отбывались размовы с представниками украинской улады, и мы надеемся, что уже в ближайший тыдень мы сможем знайсти некую дорожную карту, некие наступные кроки, в приватности говорилося про рабочую групу по вирішенню проблем білорусів в Україні. Ми говорили про це з представником офісу президента Зеленського. А з депутатами Верховної Ради обмірковували законопроєкти, які повинні бути прийняті в Верховній Раді, як розблокувати рахунки білорусам, як спростити процедуру легалізації, тому що натуральним чином білоруси не можуть вернутися додому.
2: У форуме Островских берут удел представники Верховной Рады, Министерства замежных справ Украины, белорусские доброхотники, ветераны, активисты, журналисты, эксперты и культурницкие деячи. Пожарная статистика. От початку года в Беларуси зарегистрировано 5062 надзвычайные ситуации. Это маль на 7% больше, чем за аналогичный летошний период. Про это сведчить проведены выданием позерк, анализ даденных от Министерства по надзвычайных ситуациях. Природный характер мела только 21 надзвычайная ситуация. Пераважная колькость техногенных НС – это пожары. При этом назирается прикметный рост ахвяров и потерпелых в сравнении с аналогичным периода минулого года. Загинули 382 человеки, травмовано 500, снизилась колькость загинулых детей с 4 до 3. С жыцця диаспоры. Некалькі разоў на тыдзень, пераважна па панядзелках, беларуская диаспора збіраецца разам у Кракаве, каб адраджаць фальклор. Пры гэтым да сустрэчу ахвотна далучаюцца як палякі, так і прадстаўнікі іншых супольнасцяў. Пра тое, як працуюць гэтыя вечарыны, кажа адзін з галоўных арганізатараў Сяржук Тупальскі.
4: Насамрэч, мы с пачаткам восені толькі вярнуліся ў танцы пасля лета, таму што неяк так апынулася, што ў летку мы амаль не сустракаліся. Ну, так выйшла. З таго, што пабачыў па першай сустрэчы, я б сказаў, што народ яшчэ разварушваецца. Прычым трэба пазначыць, што мы не зусім ужо выключна супольнасць беларускіх танцаў, мы супольнасць танцаў напрамку фольку цэлым.
2: Як адзначыўся размоўца, беларускія танцы ў Кракаве – гэта не проста забава, а форма захавання культурнай ідэнтычнасці і прастора для эмацыйнай падтрымкі. Нашыя навіны даступныя таксама на сайце racia.com альбо на акаунтах рацыі ў соцсетках і месенджерах. Чарговы выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы ў бліжэйшую нядзелю пераменлівая воблачнасць без істотных ападкаў, толькі зранку кароткачасовы дождж. Вецер парывамі 12 метраў за секунду. Тэмпература паветра ўначы плюс 12-14, удзень 19-21, вышэй за нуль, на Берасцейшчыне да 24 цяпла.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
5: Поэтичные раздумы. Авторская программа Андрея Степанова.

98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете. Рация Кроп.ком.

0: был такой батюшка настойчивый, и после целую деревню с поворотом взял в церковь.
1: Ваша семья, как вспоминала, и они так сама были католиками?
0: Что говорили? Говорили об этом, что ну, приходили ночью, били, забирали все. А после пришел такой отдел и сказал, завтра на эту и на эту годину все, чтобы были в костеле. И так поговорили старшие люди между собой, что делать, ну что делать, ехать в Россию, что там нам есть, там ничего нашего нет, ну оставить все свое и ехать в незнание стан. Але пошли в костел, ну что будет. После, как ходили в костел, то были такие, что раньше гнали в костел, а после, как ходили в костел, так они смеялись из этих людей. Вот. Ну и после вот этот батюшка Бортничук сказал, уже не бойтесь, вот перед Пасхой, через Пасхой приходите, все к исповеди в церковь, уже этого не будет, что было уже. Widziałem dużo w swoim życiu, ale takiego czegoś jeszcze nie spotkałem, jak spotkało moją wieś. Rozmawiałem z wieloma katolikami na ten temat i naprawdę dobrzy katolicy to wyrażali poglądy pod tym względem zle, mówili, że to jest niepotrzebne. To była grupa oszołomów takich po prostu.
1: Skąd byli ty ludzie, jak ja, ta grupa oszołomów, jak wy nazywacie?
0: To byli ludzie z sąsiednich dzierewniej. Sąsiedzi byli po prostu. Co babki to rozkazywali, tak i sąsiedzi tak samo rozkazywali. Ot, w dzień pracowali na pole, a kiedy przychodzi wieczór, to da już nastąpaje темно в окнах, вот приходят и стучат, открывай, партизанты пришли. О, ну и нужно было открывать, а нет, то выламывали замки. Давай, имеешь свинья? Ну что ж, если были, так они забирали, а если уже после не было что брать, ну то что ж, не было что. Ну нас накладали такую контрибуцию, то сколько там сала нужно дать, будто партизанты, армия. Вызволенча, так как они говорили о этом. Я как вернулся, то они знали, что я служил в армии советской, але никто мне ничего не сказал плохого, что может коммунист или такой. Нет, это, брынь Боже, этого не было. Были там такие, что приходили от к отцу и говорили, о, teraz есть миссия. Syn wrócił z wojska, ot może poszłby na misję w kościół. Ojciec сказал, on dorosły człowiek, ot jak on sobie chce, my jego do tego nie zostawimy. No i tak było, ja nie poszłam w kościół. A oni posle wrócili w cerkow w 49 chyba godu, przed Paską i poszli. Jako wielki tydzień. Пошли к исповеди и так уже остались. Одна, значит, семейств выехала под Бельск. Попросту, ну, не выехала, выгнали их на Рождество. Там был, значит, парень, он тоже был в армии, але он вернулся раньше от меня. И пришла эта банда, знали, где они выехали. Выехали до деревни Малеше. И там вот, когда засели за стол, и туда пришли эти партизанты, и для этого мальца заложили шнурок на шею, и здесь сидел отец и мать, и его, этого мальца, вуй сидел, и этого вуя забрали, и этого молодого забрали, и пропали. И до сегодняшнего дня никто не знает, где они были. Все. А этот отец остался.
2: В 1945 году, 6 мая, был православный Великанок. Был очень поздно. На другий день Великаноцы

0: Подожди, концерт пожаданий не активно, никто не отозвался на наш телефон 85-654-5151. Телефон свободный, можно набирать и передавать пожаданий. А тем часом для спадарни Калины Тимошук с новой воли и ее семьи пожаданий добра, здоровья, радости и Божьего доброславления передая Валя Куптель с Гайнауки с дочкой и сестрами. И вот есть некая телефонного не побачим. Добрый день, подарский концерт пожаданий, мы уже в эфире. Кто нам дотелефоновался? Алло? Ну, нічого, тогда будем чекать черговых звонков.
1: Гарячее вітання для Яна Назарука. Скоро шава разом с пожаданиями доброго здоровья, счастья, радости и удачи передає Толик.
0: Ну вот, а я нагадаю еще наш номер у студию 85-654-5151. А теперь... Знакомитый дуэт «Бабик Аня» и «Петручук». Ось яким я забылася. Наш сябра и песня «Хай лячать гады» слухаем.

0: У нас на связи гость с подарения Анна из Белостоку. Сердечно витаем. Добрый вечер.
1: Добрый вечер. Я хотела бы поздравить всех моих родных и знакомых с Лавкова Старога, до которого теперь еду. Особенно моего мужа, также мою родню, которая живет на вёсце Окчин на Любельщине, они тоже часом вас слушают. Думаю, что они дичей тоже слушают. И это уже всё.
2: И это уже всё. А как дорога у Лявкова?
1: Прихожая.
2: Прихожая, да.
1: Я уже близко дома. Думаю, что мои советы очень вельми теперь радуется.
2: Вельми добра, вельми добра, только не як сувязь на этом шляху хіба яшчэ не наладжана занадта добра, але ўсё ўперадзі. Вельми дзякуем за тэлефанаванне, усяго вам добрага ад беларускага радыёрацыя перасылаем. І яшчэ што, вітанні гарачыя для Мікалая Красько з пасечнікаў. Разам з пажаданнямі добра, здароўя, шчасця, кахання і удачы перасылае Толік. А ў нас сын Патулька і сябры з Беластока. Песню выбрала з падарыня Аня з Беластока.

0: ты мне прорви, сгубить надею, спокойный мор, не набраться веры, не убачить берег.
1: Белорусская радиорация. Разбураем межи.

0: 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.